полюпривредни програм «Психоделична култура». Средом от 21.00 Радио Ройца.